0: He said that whilst he was in orbit, his spirits were sustained and he was encouraged by the knowledge of the trust and confidence placed in him, an ordinary pilot of the USSR, for the opportunity to undertake this mission. He then concluded,
1: нашему героическому трудовому народу вдохновила меня и дала мне силы совершить этот подвиг.
2: Слово предоставляется первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и председателю.
0: Mr. Khrushchev is now about to address the gathering.
2: Thank you, Khrushchev!